0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Президент Петер Пеллегрини отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки глава государства выступит на общеполитических дебатах Генассамблеи, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами и представителями организации. В состав словацкой делегации также вошел министр иностранных дел Юрай Бланар. Особое значение визиту придает предстоящая компания Словакии за место непостоянного члена Совбезопасности ООН на 28-29 годы. Заявление премьер-министра Роберта Фица о статье 5 Североатлантического договора вызвало новую дискуссию между властью и оппозицией. Глава парламентской фракции партии СМЕР СД Ян Рихтер заявил, что слова премьера не означают отказа от союзнических обязательств, а являются призывом к более активным мирным инициативам со стороны НАТО и Евросоюза. По его мнению, нельзя стремиться к применению статьи 5, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта. Рихтер также подчеркнул, что война на Украине не имеет военного решения и должна завершиться путем переговоров. Партии «Прогрессивная Словакия» выступили с противоположной оценкой. Депутат парламента Зузана Местерова заявила, что слова Фица являются неверной интерпретацией статьи 5 и представляют угрозу безопасности страны. По ее словам, этот пункт Североатлантического договора гарантирует коллективную защиту государств-членов в случае нападения и является ключевым элементом безопасности Словакии. Местерова считает, что подобные заявления могут создавать впечатление ослабления приверженности страны союзническим обязательствам и посылать неоднозначные сигналы партнерам по НАТО. Премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на критику со стороны президента Чехии Петра Павела, который ранее назвал его высказывания о статье 5 Североатлантического договора серьезными и заслуживающими внимания. Глава словацкого правительства заявил, что уважает чешского лидера, однако предпочел бы, чтобы тот с таким же уважением относился к его позиции, основанной на приоритете мирного урегулирования конфликтов. По словам Фицо, он не намерен поддерживать действия, которые могут привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией. Министр культуры Мартина Шимковичева отправилась в США с рабочим визитом, посвященным поддержке словацкого культурного наследия, образовательных инициатив и культурной дипломатии. В течение недели глава ведомства примет участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление связи со словацкой диаспорой и продвижение словацкой культуры в США. На новом заводе компании «Volvo» в Словакии сотрудники вышли на свою первую рабочую смену. Тем самым предприятие перешло к практическому этапу запуска производства, который считается важной вехой для одного из крупнейших промышленных проектов последних лет в стране. Ожидается, что предприятие будет способствовать созданию новых рабочих мест и укреплению позиций Словакии как одного из ведущих европейских центров автомобилестроения. По данным организаторов, около 30 тысяч человек приняли участие в национальном марше за жизнь, который прошел в центре Братиславы под патронажем конференции епископов Словакии. Участники акции выступили в поддержку защиты жизни от зачатия до естественной смерти. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам направил и Папа Римский Лев XIV. Сборная Словакии по теннису одержала победу над командой Греции и вышла в квалификационный раунд борьбы за путевку в финальный турнир Кубка Дэвиса. Решающим стал заключительный матч противостояния, в котором словацкий теннисист Норберт Гомбош сумел вырвать победу в напряженной борьбе и принес своей команде общий успех.
1: Тема дня.
3: Словакия избрана членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ на период с 2026 по 2028 год. Решение было принято на сессии Генеральной конференции агентства в Вене. Таким образом, наша страна уже в пятый раз и впервые за последние 11 лет возвращается в один из ключевых руководящих органов МАГАТЭ. В 2014-15 годах Словакия председательствовала в Совете управляющих. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал избрание очередным подтверждением того, что республика является ответственным и уважаемым международным партнером. По его словам, Словакия входит в число государств с самой высокой долей атомной энергии в производстве электроэнергии в мире. Страна обладает многолетним опытом и серьезной экспертной базой в атомной сфере, поэтому рассматривает работу в Совете управляющих не только как признание своих достижений, но и как возможность внести вклад в принятие решений на международном уровне. Основными приоритетами словацкой стороны станут укрепление ядерной безопасности, поддержка независимых механизмов контроля и верификации МАГАТЭ, а также содействие безопасному и исключительно мирному использованию атомной энергии, науки и технологий. Словакия также намерена делиться практическим опытом, помогать в подготовке специалистов и развивать техническое сотрудничество прежде всего с государствами, которые только начинают использовать ядерную энергетику. Представлять республику в Совете управляющих будет председатель управления ядерного надзора Словакии Марта Жьякова. Ее заместителем назначен постоянный представитель страны при ООН и других международных организациях в Вене Петер Буриан. Эти назначения были утверждены правительством в августе текущего года. Международное агентство по атомной энергии было создано в 1957 году и является автономной организацией в системе ООН. Штаб-квартира агентства находится в Вене. Сегодня в состав МАГАТЭ входят 182 государства. Основная задача агентства – содействие безопасному и мирному использованию ядерной энергии и ядерных технологий. Словакия является членом организации с 1993 года. Совет управляющих насчитывает 35 государств-членов и считается одним из главных органов принятия решений между сессиями Генеральной конференции. Он рассматривает вопросы ядерной безопасности, контроля и проверок, технического сотрудничества, а также программы и бюджета агентства. Вместе со Словакией в состав Совета были избраны еще 10 стран. Ангола, Бразилия, Греция, Гондурас, Кувейт, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия и Швеция. Полномочия Словакии начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания 72-й сессии, намеченной на сентябрь 2028 года. За всю историю Словакия входила в Совет управляющих МАГАТЭ 4 раза – в 1994-96, 1998-2000, 2004-2006 и 2013-2015 годах. В период с 2014 по 2015 год страна также возглавляла этот орган. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В первом сюжете нашей программы мы расскажем о росте пассажиропотока и рекордных показателях, достигнутых Братиславским аэропортом имени Милана Ростислава Штефаника. В этом году мы отмечаем пятилетие со дня окончания полной реставрации Братиславского замка. В нашей сегодняшней программе рассказ о непростой судьбе профессора Альфреда Пифла, инициатора восстановления Братиславского града. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания. Аэропорт имени Милана Ростислава Штефаненко в Братиславе установил абсолютный исторический рекорд. В августе он обслужил на прилетах и отлетах около 626 тысяч пассажиров, на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда через терминал прошло более 355 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Вероника Демичева. По ее данным, за 8 месяцев этого года аэропорт обслужил 3 194 274 пассажира, рост в годовом сопоставлении на 101%. Рекордным оказался и август по числу рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем годом ранее. За 8 месяцев – 28 230 рейсов, то есть плюс 42%. Больше всего пассажиров улетало из Братиславы в турецкую Анталию. Далее следовали регулярные направления – Барселона, Рим, Лондон и Кошице. За 8 месяцев первая пятерка выглядит иначе – Барселона, Лондон, Кошице, Анталия, Рим.
4: Абсолютного исторического месячного максимума по числу обслуженных пассажиров аэропорт имени Милана Ростислава Штефаненко достиг в августе. В восьмом месяце этого года он обслужил при прилетах и отлетах в общей сложности 625 742 пассажира, что на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда было обслужено более 355 тысяч пассажиров. В августе мы достигли абсолютного месячного рекорда за всю историю Братиславского аэропорта и одновременно месячного пика этого летнего сезона и всего года. За один месяц мы обслужили почти 626 тысяч пассажиров, что в среднем составляет более 20 тысяч пассажиров в день. Исключительная цифра, которая еще отчетливее подчеркивает рекордный рост и исторически самый сильный год нашего аэропорта. В августе в Братиславском аэропорту состоялось также рекордное число рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем в августе прошлого года. С начала года и до конца восьмого месяца – это в сумме уже 28 230 рейсов, или же на 42% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше всего пассажиров вылетело из Братиславы в августе на турецкий курорт Анталия. За ней следовали регулярные направления Барселона, Рим, Лондон и Кошице.
3: Еще один исторический рубеж аэропорт взял в том же августе. Впервые за свою 75-летнюю историю он преодолел планку 3 миллионов пассажиров за один календарный год. По оценке аэропорта, к концу года этот показатель должен превысить 4 миллиона.
2: Od začiatku roka už počet cestujúcich na letisku Milana Ростислава Штефаника prekonal historickú hranicu 3 miliónov.
4: С начала года число пассажиров аэропорта имени Милана Ростислава Штефаника уже превзошло историческую планку 3 миллионов. До конца августа аэропорт обслужил в общей сложности 3 194 274 пассажира, что представляет собой рост на 101% в годовом сопоставлении. При этом Братиславский аэропорт впервые за свою 75-летнюю историю перешагнул рубеж 3 миллионов пассажиров за один календарный год. Этой значимой вехи удалось достичь уже в течение августа, а к концу года число пассажиров должно превысить 4 миллиона.
3: Генеральный директор аэропорта Душан Новота называет августовские показатели исключительными. Они, по его словам, еще сильнее подчеркивают рекордный рост и то, что текущий год становится исторически самым сильным в работе аэропорта. Растет и грузовое направление, хотя динамика здесь куда более сдержанная. В августе объем грузовых перевозок составил 1466 тонн, то есть плюс 8% к прошлому году. За 8 месяцев через аэропорт прошло более 14 022 тонн грузов, что на 16% больше, чем в тот же период прошлого года. Итог таков. Братиславский аэропорт входит в осень с двумя рекордами – месячным и годовым. Если темпы сохранятся, 2026 год он закончит с более чем 4 миллионами пассажиров, то есть впервые в своей истории выйдет в совершенно иную весовую категорию. Ключевым вопросом остается, насколько устойчивым окажется этот рост за пределами летнего сезона, когда отпускные направления вроде Анталии уступают место регулярным линиям.
1: Радио Словакия International.
5: величественный Братиславский град виден издалека. Его характерный силуэт сразу бросается в глаза каждому, кто посещает Братиславу. Замок возвышается на холме над городом, на высоте 85 метров над уровнем Дуная, что еще больше подчеркивает его грандиозность. Элегантный небольшой дворец в стиле рококо некогда служил резиденцией императорского наместника Альберта, получившего этот почетный пост благодаря браку с эрцгерцогиней Марией Кристиной, дочерью Марии Терезии. Супруги, будучи большими ценителями искусства, начали собирать богатую коллекцию произведений искусства, которая впоследствии стала основой всемирно известной галереи Альбертино в Вене. В мае 1811 года замок пострадал от разрушительного пожара и на протяжении 150 лет лежал в руинах. Полная реконструкция замка и дворца была завершена лишь в 1968 году. О человеке, стоявшем у истоков возрождения Братиславского замка, мы расскажем в рамках нашего цикла «Сокровищница словацкой архитектуры». Профессор, доктор наук, архитектор Альфред Пифл является одним из основателей архитектурного образования в Словакии. Он был не только первым деканом факультета архитектуры и строительства Словацкого технического университета в Братиславе. За 10 лет его деятельности университет выпустил целую плеяду архитекторов, специалистов по охране памятников и историков архитектуры. Альфред Пифл оставил после себя многогранный и во многом до сих пор недооцененный труд, свидетельствующий о междисциплинарном подходе, который наиболее ярко проявился в сохранении и реконструкции Братиславского замка. Хотя впоследствии судьба распорядилась с Альфредом Пифлом жестоко, а его имя было надолго забыто, он сыграл важную роль в зарождении и реализации самой масштабной акции по сохранению памятников архитектуры в Словакии за всю ее историю. Именно в борьбе за Братиславский замок в полной мере проявились его человеческие профессиональные качества и особенно его многогранность как архитектора, хранителя памятников, историка архитектуры, педагога, археолога и исследователя. Альфред Пифл родился 13 июня 1907 года в Кирхатице над Орлице, сегодня Устье над Орлице. После окончания Чешского технического университета в Праге некоторое время был чертежником в фирме «Батя», позднее работал архитектором. В 1937 году защитил докторскую диссертацию. В 1947 году он начал работать в Словацком техническом университете, а 3 года спустя стал первым деканом факультета истории архитектуры и строительства. Альфред Пифл был одним из главных инициаторов спасения руин Братиславского замка. С 1953 по 1957 год он руководил проектными работами по его реставрации. Продолжает историк архитектуры Яна Поганичева, автор монографии «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
6: Профессор Пифл сыграл важную роль в спасении многих архитектурных памятников на территории Чехословакии, а также в исследовании истории архитектуры Словакии. Он подчеркивал то огромное значение, которое для архитекторов и специалистов по охране памятников имеет вспомогательные исторические науки. Именно поэтому посвятил себя археологии, геометрии, математическим наукам, истории и музееведению. Мы, вероятно, были бы несправедливы, если бы ограничили вклад Альфреда Пифла в наше архитектурное наследие исключительно Братиславским замком. С этой эпохой или этапом была, несомненно, связана и его деятельность на архитектурном факультете, поскольку в то время, с 1950 по 1952 год, он был первым деканом архитектурно-строительного факультета Словацкого технического университета, а позднее, параллельно, также являлся первым заведующим кафедрой истории архитектуры. Воспитанники этой кафедры вошли в число его сотрудников при подготовке реставрации замка. Молодые коллеги Альфреда Пифла, ассистенты, аспиранты, так же как архитектор Микулаш Баша, архитектор Даниэль Майзлик и архитектор Ян Лихтнер стали соавторами его эскизного проекта «Восстановление замка».
5: Мысль о том, что с руинами Братиславского замка нужно что-то делать, время от времени появлялась задолго до того, как профессор Пифл выступил со своей идеей его восстановления, рассказывает Лукаш Пифл, старший сын Альфреда Пифла.
7: В 1942 году за Словенского штата...
3: В 1942 году, в годы Словацкого государства военного времени, был объявлен международный конкурс на разработку проектов по использованию замкового холма. Лишь два из всех предложений предусматривали реконструкцию дворца замка или же консервацию руин замка. Авторы считали, что весь массив Братиславского замка, а точнее его очертания, должны были открываться взору прежде всего со стороны Дуная. Причем для сохранения целостности всего ансамбля замкового холма и замка с дворцом предлагалось построить только фанерные контуры замка. К счастью, этого не произошло. В 1950-е годы на одной конференции по вопросу о замке и замковом дворце отец заявил, что если у чехов есть Пражский град, то почему бы и словаки не могли иметь свой Братиславский град? И тогда от имени своего архитектурного факультета он взялся за непростую задачу по разработке предпроектной и проектной документации для спасения этого выдающегося архитектурного памятника.
5: С точки зрения методики, профессор Пифл применил при реставрации замка так называемую стилистическую реконструкцию. Это означало, что он предлагал восстановить замок в его позднебарочном, так называемом терезианском стиле. Предложение Пифла стало своего рода яблоком раздора на фоне мнений других архитекторов, выступавших за идею удаления руин с замкового холма. Ситуация вокруг Братиславского замка была очень сложной. В 1956 году она еще более обострилась не только на самом замковом холме, но и в том, что касалось подрядчиков, а также в связи с острыми спорами, которые все более разгорались между экспертами, архитекторами и защитниками памятников. Раздавались самые разные, порой абсурдные обвинения. Говорилось, например, что реконструкция Братиславского замка – это введение общественности в заблуждение, и что деньги, использованные на реконструкцию замка – этой резиденции феодалов и угнетателей словацких рабочих и крестьян, можно было бы направить на строительство жилья. Все это в конечном итоге привело к отстранению профессора Пифла от участия в работах и позднее к его аресту. Процитируем выдержку из книги Яны Поганичевой «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
3: Рассекреченные материалы, находящиеся в архивах Института памяти народа, показывают истинную или скорее сфабрикованную причину ареста Альфреда Пифла. Профессор предположительно находился в поле зрения спецслужб еще в годы войны, когда сотрудничал с чехословацким и лондонским правительством в изгнании. Государственная безопасность продолжала следить за его деятельностью и после войны, в том числе из-за его враждебного отношения к Советскому Союзу, освободительной роли Красной Армии и тогдашнему политическому курсу. В случае Чехословакии. После событий февраля 1948 года госбезопасность, вероятно, располагала сетью информаторов непосредственно в Словацком техническом университете в Братиславе. Это следует из подробной информации, описывающей профессиональную деятельность Пифла в материалах расследования. Дело Пифла усугублялось еще и тем, что во время обыска у него дома были изъяты дневники за 1945 год, в которых он выражал недовольство установлением в Чехословакии народно-демократического режима. Эта его личная позиция стала еще более выраженной в 1950 году в связи с началом политических чисток на факультете архитектуры и строительства Словацкого технического университета, где он тогда был деканом. Из текста обвинительного заключения следует, что поводом для ареста стало письмо профессора, адресованное его матери, которое так и не было ей доставлено из-за прямого вмешательства органов госбезопасности. В указанном письме Альфред Пифл, согласно тексту обвинения, грубо оскорбляет советских представителей, товарищей Хрущева и Булганина, а также порочит Союз Советских Социалистических Республик. В то же время, как указано в обвинении, он подстрекательски выступает в отношении Чехословацкой Республики и ее общественного строя. Так, в ходе одной конференции, проходившей во Франции, Пифл, цитирую, клеветал на наш народно-демократический строй, называя его демократурой и обществом за железным занавесом. В ходе судебного разбирательства защита утверждала, что содержание неотправленного личного письма матери, то есть одному человеку, не может считаться преступлением. Однако прокурор отметил, что мать наверняка зачитала бы это письмо другим людям и что свое мнение Альфред Пифл, безусловно, высказывал и в рамках своей университетской деятельности.
5: Продолжает историк Яна Поганичева.
8: Пана профессора Пифла по отсудению отвезли
6: не. После вынесения приговора профессор Пифл был немедленно отправлен из следственного изолятора на урановые рудники в чешском городе Пшибрам, где он столкнулся с самыми тяжелыми условиями содержания. Затем его перевели в пражскую тюрьму Панкратс, где он, как обычно, вел очень подробные дневники о своей тюремной жизни. Он прятал их под матрасом, и поэтому примечательно, что позже их удалось тайно вынести из тюрьмы. Здесь следует отметить, что профессор Пифл находился в Панкратсе в компании других интеллектуалов, среди которых были и один из самых выдающихся представителей словацкого модернизма, архитектор Эуген Крамар и теолог, историк архитектуры и искусства доктор Валер Заварский. Вместе с профессором Крамаром они работали в тюремном проектном бюро, где отвечали за несколько архитектурных заказов, а профессор Пифл также принимал участие в реставрации сграфита монастыря Варнавиток в Праге.
7: Он са в 59-м вратил, да са поведать, до цивилу.
3: В 1959 году отец вернулся из тюрьмы с заражением крови, которое получил при соскребывании сграфита со стены дворца кармелиток в Праге. На работу его нигде не брали. В конце концов, ему удалось устроиться на Братиславском газобетонном заводе, где ему доверили связывание газобетонных панелей. Однажды, по недосмотру или неосторожности крановщика, панель придавила отца к стене, он получил переломы нескольких ребер и полгода был на больничном. Совершенно случайно один его бывший университетский ассистент, архитектор Горак, узнал о плачевном положении отца и рекомендовал его на должность бригадира на строительстве детского сада и дома культуры в городе Сенец. Как бригадир отец получал такую же зарплату, как и каменщик, то есть 6 крон 20 гелеров в час.
5: Рассказал старший сын профессора Альфреда Пифла Лукаш Пифл. Позднее один из бывших студентов Альфреда Пифла предложил ему место в строительном отделе администрации города Пезинок.
6: Постепенно Альфред Пифл погрузился в жизнь исследователя архитектуры. Несмотря на то, что снова занять должность профессора и вернуться в академическую сферу ему так и не разрешили, он полностью вернулся к документированию памятников архитектуры и к археологии, науке, которая стала для него своего рода символическим убежищем.
5: Время подтвердило эффективность методологии архитектурно-исторических исследований Альфреда Пифла, легшей в основу документирования, сохранения и реставрации исторических архитектурных объектов. Составленные им планы строений на территории Братиславского подзамочья перед началом работ по их сносу приобрели значимость подлинного документа и стали одним из самых ценных наследий, которое профессор Пифл оставил потомкам.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулла Ниарут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!